не помните самое главное, что завтрашнего дня не существует. Есть только здесь и сейчас, только сегодня, и только с такими красивыми людьми.

Podcast for you. И слава Богу, мне подсказывают. Спасибо вам, друзья, что с нами поддерживаете.

0: Антону Манжуку большой респект за это счастье.
1: D House Radio.